Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым. Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 4 утра.
1: Десятого сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западные, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем +24, +29.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

0: вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.
1: Радио Могилев.

0: сказать, что со мной. В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западные, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем +24, +29.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Радио Могилев.
1: Welcome to the Hotel California.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западные, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Современный молочно-товарный комплекс по поручению президента торжественно открыли накануне в сельскохозяйственном филиале «Воротынь» Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. В нем разместят 756 голов дойного стада. Кроме современного доильного зала, там будут оборудованы родильное отделение на 240 голов и профилакторий для такого же количества телят до 3 месяцев, сообщил управляющий филиалом Константин Шкельтин.
3: В мае месяце начали 25 года строительство. 31 августа уже Госданкомплекс. Проектная стоимость 27 миллионов, по факту 23,5. Часть помещений тут сам завод строил, строители, а так там генпорядная организация Кировского района. Будет работать 26 человек.
2: В настоящее время в филиале «Воротынь» содержится более 4200 голов крупного рогатого скота, а воловое производство молока составляет 32 тонны в день. В ближайших планах хозяйства увеличить численность поголовья.
1: Местное время.
2: Логистический центр электронной торговли «Китай-Беларусь» планирует построить в Могилеве, сообщили Белта в пресс-службе Национального агентства инвестиций и приватизации. Бизнес-делегация представителей компаний провинции Шэньси, КНР ищет в Беларуси интересное партнерство и проекты. В составе делегации представители полутора десятков компаний. Накануне состоялся бизнес-форум с участием китайских бизнесменов и заинтересованных белорусских компаний. Были подписаны меморандумы о сотрудничестве между шэньсийским филиалом Китайского комитета по развитию международной торговли и Могилевским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, Китайской ассоциации содействия торговли в Сиане и Могилевским горосполкомом. Кроме того, подписано соглашение о реализации на территории свободной экономической зоны Могилев инвестпроекта по созданию логистического центра трансграничной электронной коммерции «Китай-Беларусь».
1: Мстиславль.
2: Прием граждан провел в Мстиславле член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин, сообщает МСТ-Лайв. К сенатору обратился лидер мстиславской группы ликвидаторов «Огненный апрель-86» Николай Зайцев. Он предложил внести изменения в закон о ветеранах, в частности, расширить пакет социальных льгот для ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС. На сегодня в Беларуси социальная поддержка участников ликвидации последствий катастрофы зависит от периода их участия в работах, а также от уровня радиоактивного загрязнения территории, где они проводились. Наиболее весомая мера поддержки предусмотрены для граждан, перенесших лучевую болезнь, ставших людьми с инвалидностью вследствие катастрофы, а также участвовавших в ликвидации последствий аварии в зоне эвакуации отчуждения.
1: Челси.
2: Как будут отрабатывать действия при чрезвычайных ситуациях в рамках Единого дня безопасности 24 сентября, обсудили на совещании в Чаусском райисполкоме. Как сообщает Чаусы Ньюс, в центре внимания была и подготовка к зиме. Паспорта готовности получены 100%. Но председатель райисполкома Сергей Дорожкин недоволен темпами заготовки местного топлива в жилкомхозе и потребовал ускориться. Жители жалуются на дороги, которые закреплены за ДРСУ-176 и на почту газеты и журналы задерживают, особенно на улице Лермонтова, Заречье и в частном секторе. Причина – нехватка почтальонов. Руководству поставили задачу исправить ситуацию. Есть вопросы и к службе 115. Выполнение заявок граждан затягивается. Отдельная тема – бродячие собаки. Только 7 сентября от укусов пострадали двое взрослых. Поручено срочно подключить специализированную организацию по отлову.
1: Местное время.
2: 16-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» стартует сегодня, 10 сентября. Организаторы – Министерство образования, Госкомитет по науке и технологиям, Национальная академия наук Беларуси и БРСМ. Проект будет проходить в 4 этапа. С 10 сентября по 20 ноября – информационный этап. Во время второго этапа, который продлится по 20 декабря, будут проходить районные, зональные и городские туры. По 31 января – областной тур и по 30 апреля – республиканский финал проекта, рассказал главный специалист отдела Могилевского областного комитета БРСМ Виктор Радовский.
4: Ребята могут подавать реализовать свои проекты в 10 номинациях. Это экология, промышленность, химия, нефтехимия, атомная энергетика. В том числе есть у нас специальная номинация. Это лучшая бизнес-идея. То есть у нас ребята подаются в 9 основных номинациях. И в том числе они могут подаваться и в номинацию лучшая бизнес-идея. То есть в двух номинациях сразу. Основная цель проекта – активизировать инновационную молодежь для того, чтобы они внедряли свои проекты в реальный сектор экономики, помогали тем самым социально-экономическому развитию нашей страны. То есть те проекты, которые действительно важны и интересны для практической реализации в нашей стране.
1: Местное время.
2: Областной этап республиканской акции «Вместе в будущее» также пройдет сегодня, 10 сентября, в Могилеве, сообщили в областном комитете БРС. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и преемственности поколений. В Музее славы Могилевщины соберутся активисты Белорусской республиканской пионерской организации БРСМ и Белой Руси. Ключевым событием дня станет торжественная церемония вступления в ряды общественных объединений. После пройдет диалог между активом БРСМ и Белой Русью под названием «Вместе строим будущее Беларуси». В неформальной обстановке молодежь и лидеры обсудят перспективы развития молодежной политики, поддержку инициатив и роль общественных организаций в укреплении суверенитета страны. Завершающим аккордом станет экскурсия «Наследие Победы» по экспозициям Музея славы Могилевщины.
1: Мстиславль.
2: В Мстиславле пройдет спортивный праздник «17 граней единства». Как сообщает МСТ Лайф, праздник состоится 12 сентября в рамках общественно-политического марафона «17 граней единства». Мероприятие начнется в 9:30 на стадионе Центра физкультурно-оздоровительной работы «Олимп». Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу. Участники смогут попробовать свои силы в соревнованиях по мини-футболу, пройти спортивный квест среди организаций. Также будет организован покрывалобол среди семей. Напомним, марафон «17 граней единства» в этом году проходит в 17 населенных пунктах Беларуси. Проект объединяет спортивные, семейные и общественные мероприятия.
1: Славгород.
2: Тематические площадки, много музыки и праздничный салют. Славгород готовится к большому юбилею. Городу исполняется 890 лет. Праздник пройдет 12 сентября. В честь этой даты в городе обновили центральную площадь. В сквере на улице Октябрьской откроют монумент, какой именно пока держат в секрете. На открытие заложат капсулу времени. Гостей ждут мастер-классы, выставка техники, концерты с участием белорусских исполнителей. С праздником Славгород поздравит и байкеры. В городе организуют мотопробег. На главной сцене выступят воспитанницы школы акробатики, многократные чемпионки мира и Европы. Завершится праздник лазерным шоу и салютом.
1: Местное время.
2: Главное управление ЖКХ Могилевского облисполкома организовало благотворительную акцию «Коробка добра». По собственной инициативе сотрудники ведомства собрали и передали гуманитарную помощь для тех, кто сейчас особенно нуждается в поддержке. За личные средства коммунальники приобрели предметы первой необходимости для кризисных комнат Могилева и Могилевского района, которые работают при территориальных центрах социального обслуживания населения. В этих комнатах временный приют находят люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. В коробках добра были переданы предметы личной гигиены, продукты питания, другие необходимые в быту вещи.
1: Местное время.
2: На Могилевщине проходит месячник безопасного труда при проведении лесосечных работ и деревообработки. Технические инспекторы труда профсоюза в эти дни посещают организации, производственные объекты и участки. Накануне мобильная группа посетила ряд организаций Белынического района. В центре внимания специалистов находились вопросы соблюдения требований безопасности при работе с лесоматериалом, отметил председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков.
5: Вопросы безопасного ведения различных видов работ постоянно находятся в поле зрения профсоюза. При этом выявление нарушений в сфере охраны труда является не целью, а средством профилактики производственного травматизма. Ведь за устраненными нарушениями стоят спасенные жизни людей.
2: Во время проведения мониторинга в организациях района выявлены факты несоблюдения требований по безопасному складированию лесоматериалов. Установлены случаи неприменения работниками выданной спецодежды, защитных очков, наушников. Не везде, где это необходимо, имелись в наличии аптечки.
1: Кировск.
2: «Дом без пожара» – специализированное профилактическое мероприятие прошло в Кировске, пишет «Кировскбай». В фокусе внимания Кировского РОЧС – профилактика пожаров и гибели людей. Спасатели вместе с соцслужбой, медиками и энергогазоинспекцией посетили более 570 домовладений, одиноких пенсионеров и инвалидов, а также 24 дома, где проживают люди, склонные к злоупотреблению спиртным. С жителями провели беседы о безопасности в быту, напомнили правила топки печей, важность исправных автономных пожарных извещателей и не недопустимость курения в помещении. В ходе рейдов выявлено 15 нарушений. Несколько человек привлечены к ответственности. Профилактика продолжится. Ее главная цель – не наказать, а объяснить каждому, как сделать свой дом безопасным. В преддверии отопительного сезона спасатели призывают проверить печи и дымоходы. И помнить о детях. Убрать спички, зажигалки и горючие жидкости из зоны их доступа.
1: Быхов.
2: В Быхове выездной прием граждан проведет председатель Могилевского областного суда. Как сообщает сайт «Быхов.бай», 15 сентября с 10 до 13 часов председатель Могилевского областного суда Светлана Буряка проведет выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц. Прием пройдет в помещении суда Быховского района. Предварительная запись осуществляется по телефону в Быхове 71-867.
1: Местное время.
2: Могилевский областной драматический театр сегодня, 10 сентября, открывает новый 139-й театральный сезон. Первый спектакль этого сезона традиционно тот же, которым закрывали предыдущий театральный сезон. И это лирическая комедия «Пора любви». Заместитель директора облдрамтеатра Вероника Юргилас отметила, что помимо спектакля зрители ожидают небольшие сюрпризы, фотозоны, а также она поделилась планами на новый театральный сезон.
6: У нас впереди очень красивая романтическая осень, полная гастролей. Приезжают к нам коллективы, уже известные нашему зрителю. Это Смоленский камерный театр. Также новые гости Александр Песков. В октябре также у нас очень много гостей. Театр Горького, который привозит замечательную постановку «12 стульев», а также театр из Смоленска имени Грибоедова. Ну и, конечно же, мы

0: встречает эту постановку могилевский зритель.
1: Так приятно, когда слышишь в зале искренний смех, эмоции, когда они вместе с тобой переживают все, что происходит. Зритель может и вскрикнуть, и даже зааплодировать, когда иногда это бывает хоть и не вовремя, но мы всегда рады и счастливы, когда зрители реагируют.
2: Могилевский район.
0: В Могилевском районе выехал на маршрут новый библиобус, пишет сайт облисполкома. В Могилевской районной сети публичных библиотек появился новый микроавтобус для работы библиобуса, и он уже выехал на маршрут. Все для того, чтобы жители отдаленных населенных пунктов Могилевского района прямо у дома смогли не только выбрать книги и журналы, но и получить дополнительные услуги, оказываемые библиотеками района. В первый день работы библиобус выехал на два маршрута в населенные пункты Подгорьевского сельсовета и в военную часть в поселке Голынец.
2: Местное время.
0: Лето 2026 года на Могилевщине оказалось богатым на погодные сюрпризы. Периоды интенсивной жары сменялись ливнями, градом и шквалистым ветром. Средняя температура за 3 месяца составила плюс 18 градусов, что выше климатической нормы. В каждом летнем месяце температура воздуха поднималась до 33 градусов тепла. Наибольшее число жарких дней наблюдалось в августе. Осадки распределялись неравномерно, сообщила начальник отдела Могилевского облгидромета Елена Тюхай.
3: Наиболее интенсивные осадки прошли в отдельные дни в июле и июне. Это в Горках и Славгороде, когда в течение 1-3 часов отмечалось от 15 до 33 миллиметров осадков.
0: На территории Могилевской области до конца этой недели осадков практически не будет. Лишь 10 сентября днем пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер будет порывами до 15-20 метров в секунду, сообщила Елена Тюхай.
3: Температурный фон будет находиться в пределах ночью от 8 до 13 градусов тепла, а в дневные часы температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Местами 13 сентября будет повышение до плюс 23 градусов.
2: Осиповичи.
0: Как прошло лето, в православном военно-патриотическом клубе «Ратник» рассказали корреспонденты Осиповичи «Регионбай». В поселке Елизово при храме Рождества Христова 3 года действует военно-патриотический клуб «Ратник». Занятия проходят по воскресеньям. Духовные беседы, спорт и стрельба. В июне воспитанники участвовали в слете православной молодежи в Полоцке, в соревнованиях по стрельбе, бегу, сборке автомата. И викторинам команда заняла призовые места. В начале июля «Ратник» представлял Бобруйскую епархию на республиканском турнире по картингу. 2-е место в командном зачете, серебро в личном у 16-летнего Ильи Кашко. Затем прошел традиционный сплав вместе с могилевским клубом «Пересвет» по реке Проня. Ранее клуб покорял Березину, Сож и Днепр. Клуб открыт для мальчиков от 8 до 16 лет. Что интересного происходит в районах области, радио «Могилев» расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
4: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Россия провели межвидовские консультации по украинской проблематике, пишет Белта. Очередной раунд встречи состоялся в Минске на уровне руководителей структурных подразделений. Стороны обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса, взаимодействия на международных площадках и гуманитарные вопросы. Также рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между ведомствами двух стран и график предстоящих мероприятий интеграционной повестки. Литва не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь, передает Ньюсбай. Ранее в Сейме призвали власти последовать примеру Риги и полностью запретить со следующего года регулярные автобусные перевозки в Беларусь и Россию. Однако премьер Литвы напомнил, что в Латвии скоро выборы, поэтому в Риге могут звучать разнообразные политические предложения. Минздрав дополнил перечень противопоказаний для пристегивания пассажиров и водителей ремнями безопасности, сообщает Белта. Перечень дополнен рядом противопоказаний, в числе которых ранний послеоперационный период, после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости, с расположением раны в зоне пристегивания ремней безопасности и другие. Постановление вступает в силу уже сегодня. И в завершение. Работающая молодежь транспортного комплекса Могилевской области дала старт благотворительному марафону «Добрые дела. Шаг к единству». Об этом рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Участие приняли около 80 молодых работников. Первыми к акции присоединилась молодежь Могилевщины. Молодые профсоюзные активисты окажут помощь воспитанникам специализированного дома ребенка, а также благоустроят территорию учреждения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +16.

10.02 в стране, 10 сентября на календаре. Очередной красивый осенний день намечается сегодня. Плюс 16 уже, вы представляете, в 7 часов, а то ли еще будет. Вот так бодро хочется начать это сентябрьское утро. Ну что, вперед, как всегда, на прекрасному, солнечному, благоприятному дню. А еще, я же сказала, то ли еще будет до плюс 29, обещают нам сегодня синоптики. И это здорово. Знаете, как говорят, ловите удачу за хвост, а вот здесь нужно не упустить сегодняшний день, потому что тепло, красиво, в общем, потрясающе. Это Радио Могилев, Олеся Маскина в студии, а в эфире скоро зазвучат классные треки Ума Турман, но будет петь «Не стой, танцуй».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Как вата го стоит, рваная
1: жизнь. Чистые танцы призывает группа Ума Турман. Ну, знаете, для танцев, наверное, еще рановато, но если вы все же решили заменить спорт-разминку на прискоки, то почему бы и да. Четверг начинается, и многие уже с удовольствием не идут, а бегут на работу. А все почему? Да потому что все в жизни складывается наилучшим образом. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Вот пускай так будет у всех. Доброе утро.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западные, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.

7.38 показывает студийный. Если помнить, что люди, у которых есть ясная причина вставать утром, живут дольше и здоровее. Ну, это, если хотите, такое напоминание, что ранний подъем – это все-таки здорово. И не надо там что-то бурчать и говорить. Смысл рождает вовлеченность, а вовлеченность держит мозг и наше тело включенными. А что нам еще надо? Вот если это все отсутствует, то как раз-таки можно угаснуть. Так что придумываем себе кучу планов. Хорошо бы с вечера их набросать, вот тогда и стимул появляется вставать пораньше и все воплощать в жизнь. Доброе утро!

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 7.47 на студийных. Самое время послушать новинку на радио Могилев. Сейчас будет трек, который продлевает лето, даже когда календарь говорит обратное. Мультиплатиновый немецкий диджей и продюсер Топик объединился с новым британским дуэтом Carte Blanche и получился, ну, прям отличный результат под названием Lucky Ones. Но это не просто очередной танцевальный трек. Кстати, Топик говорит, что песня изначально писалась как песня для группы без мыслей о танцевальной сцене. И только потом она превратилась в то, что мы сейчас услышим. Трек о том самом чувстве, когда сбегаешь с друзьями или любимым человеком куда-нибудь, куда глаза глядят, и торопиться больше некуда. Ну, знаете, мне кажется, в пятницу вечером, возможно, многие могут себе это позволить. Ну, а пока работаем и слушаем.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. От совместных лабораторий до промышленных проектов во время открытия пятой выставки китайских товаров и услуг в Минске эксперты отметили, что сотрудничество двух стран охватывает все новые сферы, пишет Белта. Национальная академия наук Беларуси и китайские ученые реализуют совместные проекты материаловедения, микроэлектроники и биотехнологиях. Среди успешных промышленных проектов BLG – производство двигателей и холодильного оборудования.

0: Современный молочно-товарный комплекс по поручению президента открыли накануне в сельскохозяйственном филиале Воротынь Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. В нем разместят 756 голов дойного стада. Кроме современного доильного зала, там будут оборудованы родильные отделения на 240 голов и профилактории для такого же количества телят до 3 месяцев, сообщил управляющий филиалом Константин Шкельцин.
1: В мае месяце начали 25 года строительство. 31 августа уже сдан комплекс. Проектная стоимость 27 миллионов, по факту 23,5. Часть помещений тут сам завод строил, строители, а так там генпорядная организация Кировского района. Будет работать 26 человек.
0: В Смоленске планируют создать туристический информационный центр союзного государства, пишет Белта. Беларусь и Россия активно развивают трансграничные маршруты, особый спрос на экологический туризм. Среди перспективных направлений – продвижение регионов через соцсети, обустройство популярных природных локаций, создание центра в Смоленске для стимулирования взаимного туристического потока. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет в Могилеве 19 сентября. Об этом сообщили в отделе спорта горосполкома. Маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космонавтов, проспекту Шмидта, улице Гагарина, Пушкинскому проспекту. Финиш в парке в Подниколье. Протяженность дистанции составит 10 километров. Сбор участников в 9:30. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 16.

К новому сентябрь не суетливый учебный, а просто сентябрь с легким туманом по утрам, золотыми просветами в облаках и тем самым осенним воздухом, от которого хочется дышать глубже и улыбаться шире. Кстати, про просветы и про ранний подъем продолжу эту тему. Знаете, когда еду на работу, смотрю, как сходит солнце, и мне кажется, оно ярче, чем летнее. Вот посмотрите когда-нибудь, встаньте пораньше и полюбуйтесь этим зрелищем. 8.03 в нашей необъятной. Это Радио Могилев, у микрофона Олеся Маскина. И вместе со мной совсем скоро появится Артик и Асти. А далее услышим Валиара. Еще будет Нелли. Вот эта песня у меня долго была в плейлисте. Очень классная. Ну что ж, самого доброго, бодрого начала дня.

0: Москва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

что угодно. Можете помыть чашку, протереть стол, в конце концов навести порядок на столе, а может быть полить цветы. Смысл в том, что руки заняты простым делом, ну а мозг в это время продолжает крутить задачи в голове. И часто именно в такие моменты, пока мы вытираем пыль, перебираем старые чеки или еще что-то делаем, а вдруг всплывает то самое решение, которое мы не могли найти еще час назад. Главное не увлечься и не превратить это в генеральную уборку. 10-15 минут вполне достаточно. И за работу. Надеюсь, что у вас все получится. Доброе утро!

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.
3: Наши хиты.

Правильно, что бы ни происходило, нужно танцевать всегда. Всегда верное решение. В конце концов, наше тело создано для движения. Вот когда оно останавливается, мышцы тают, суставы перестают работать хорошо, кровоток замедляется, энергия уходит, ну, как-то печально. При этом нам не нужны изнуряющие тренировки. Всегда об этом тоже говорю. Достаточно просто быть в движении. Ходьба, мягкая растяжка, привычка вставать в течение дня. Ну и в конце концов, вот давайте подниматься по лестнице. Лифт обходим стороной. Движение – это сигнал телу. Оставайся живым. Живее нас сейчас делает дуэт «Фастбой», ну а вы знаете, что делать.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Привет! Ну а сейчас для всех, кто умеет любить и быть любимым, в эфире будет нежная искренняя песня, которая напомнит о самом главном. Говорю сейчас про новинку на радио Могилев. Группа «Грильяж» и новый трек «Люблю тебя». Вот знаете, хочется, чтобы эти слова прозвучали для вас. Слушайте, влюбляйтесь и не бойтесь говорить о своих чувствах.
1: Новинка на радио Могилев.

Вращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Россия провели межмидовские консультации по украинской проблематике, пишет Белта. Очередной раунд встречи состоялся в Минске на уровне руководителей структурных подразделений. Стороны обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса, взаимодействия на международных площадках и гуманитарные вопросы. Также рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между ведомствами двух стран и график предстоящих мероприятий интеграционной повестки. К региональным новостям. В Могилеве из-за ремонтных работ переносятся остановочные пункты улицы Якубовского и предприятия по озеленению. Об этом сообщили в троллейбусном парке номер 1. Остановка улицы Якубовского переносится на 100 метров дальше в сторону микрорайона Казимировка. Для троллейбусных маршрутов 16

16D. Остановка предприятия по озеленению переносится на 100 метров дальше в обе стороны для троллейбусных маршрутов 3, 5 и 6. Горячая линия по вопросам соблюдения прав и гарантий для молодых специалистов будет работать в Могилевской области завтра. Об этом сообщили в облисполкоме. Обратиться на тематическую линию с вопросами и проблемами можно по телефону 71 32 55. На обращения жителей региона специалисты будут отвечать с 9 до 13 часов. О спорте. Могилев набрал первые очки в новом сезоне белорусской хоккейной экстралиги. Могилевчане открывали чемпионат Барановичок в гостях у «Авиатора». В минувшем сезоне команды заняли две нижние строчки турнирной таблицы экстралиги. После 40 минут матча на табло горели равные цифры. Заключительный третий победу «Львам» с берегов Днепра принес защитник. Итог 5-4. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 17.

9.03 в стране, четверг продолжается, и, как известно, доброе утро приносит добрый день. Так что присоединяйтесь, будем вместе работать, отдыхать, разъезжать по делам и, конечно, наслаждаться отличной музыкой. Совсем скоро услышим LX.

Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.

0: Утро начнем.
1: Все мы знаем, что осень — это не повод грустить, это повод зажигать по-настоящему. Радио Могилев и Зефир FM представляет главное танцевальное событие сезона. Ждем всех 12 сентября в 20:00 на площади Единства. Мы готовы превратить осенний вечер в главный танцевальный движ. Вас ждет крутая вечеринка, много музыки, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и, конечно же, подарки. Будем заряжаться энергией вместе, да так, чтобы до зимы хватило. 12 сентября, 20:00, площадь Единства. Берите друзей, родственников, включайте настроение. Если придете без настроения, не переживайте, оно обязательно появится. И бегом на самый горячий танцпол осени. Радио Могилев, Зефир FM. Будет жарко, обещаем.

0: прогноза погоды компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.

0: как утро начнёт.
1: Несмотря на то, что сегодня для многих рабочий и, возможно, немного напряженный день, считается он самым сильным, а также одним из самых удачных из всего месяца. Берите на заметку. В организме происходит пробуждение мощных сил. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумывалось давным-давно. И только сейчас оно может прямо воплотиться в жизнь. Именно сегодня все, что вы делаете, обладает мощью, способной свернуть горы. В дополнение усиливается личное обаяние, возрастает уверенность в себе, и вас не должен покидать энтузиазм. Ну, просто идеально. Ну и буквально через песню гороскоп от Иры Александровой для каждого знака зодиака.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Продается комплекс помещений 1980 года постройки в деревне Новый Быхов, Быховский район, Могилевская область. Общая площадь 662,6. До реки Днепр 80 метров. Телефон 8 0 22 31 72 991.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио Могилев.

0: показывает студийная, а это означает, что пришло время уступить кресло и микрофон Рустаму Османову. Его встречайте в 11.10 с его авторской подборкой хитов в программе «Чарт подбери». Ну а этим утром будила и побуждала к действиям вас я, Олеся Маскина. Услышимся в 19.05, расскажу звездные новости, ну а затем расслабимся в программе «За час до полуночи» в 23.00. Пожалуйста, приходите. Уверяю, будет хорошо. Ну а пока всем счастливо и пока-пока.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Оставайтесь с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Современный молочно-товарный комплекс по поручению президента открыли накануне в сельскохозяйственном филиале Воротынь Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. В нем разместят 756 голов дойного стада. Кроме современного доильного зала, там будут оборудованы родильные отделения на 240 голов и профилактории для такого же количества телят до 3 месяцев, сообщил управляющий филиалом Константин Шкельтин.
2: В мае месяце начали 25 года строительство. 31 августа уже сдан комплекс. Проектная стоимость 27 миллионов, по факту 23,5. Часть помещений тут сам завод строил, строители. Так там генпорядная организация Кировского района. Будет работать 26 человек.
1: От совместных лабораторий до промышленных проектов во время открытия 5-й выставки китайских товаров и услуг в Минске эксперты отметили, что сотрудничество двух стран охватывает все новые сферы, пишет Белта. Национальная академия наук Беларуси и китайские ученые реализуют совместные проекты в материаловедении, микроэлектронике и биотехнологиях. Среди успешных промышленных проектов Белджи, производство двигателей и холодильного оборудования. К событиям в мире. В британских аэропортах отменены 2000 рейсов из-за сбоя в системе, пишет Newsbuy. В основном сбои в национальной системе управления авиаперелетами затронули аэропорт Хитроу, крупнейший по количеству перевозимых пассажиров. Однако часть рейсов отменены и в 14 других воздушных гаванях страны. На земле остались сотни тысяч пассажиров. К настоящему моменту последствия сбоя все еще не ликвидированы окончательно.

в завершение. Областной этап республиканской акции «Вместе в будущее» пройдет сегодня в Могилеве, сообщили в областном комитете БРСМ. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и преемственности поколений. В Музее славы Могилевщины соберутся активисты БРПО, БРСМ и Белой Руси. Ключевым событием дня станет торжественная церемония вступления в ряды общественных объединений. После пройдет диалог между активом БРСМ и Белой Русью под названием «Вместе строим будущее Беларуси». Завершающим аккордом станет экскурсия «Наследие Победы» по экспозициям Музея славы Могилевщины. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +19.

ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Skona Buy и по номеру 7176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.

0: достаточно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Республиканская акция «Беларусь единая» продолжает свое движение по стране. Так, накануне акция прошла в учреждениях образования Бобруйска. Молодежные лидеры говорили об исторических фактах и значении Дня народного единства. Также подготовили викторину и ответили на вопросы ребят из зала, поделились собственным опытом участия в общественной деятельности и мотивациями развития. «Ведь вместе мы учимся и работаем на один результат», отметила студентка Белорусского государственного медицинского университета Полина Вова.
2: Время выбрало нас. И действительно, наше поколение, оно не только будущее, оно и есть настоящее. И когда ты настолько погружаешься в общественную деятельность, ты осознаешь, что вот этот патриотизм, это очень важно воспитывать в нашем молодом поколении. И хочется действительно это искренне донести, вот что такое любовь к родине, как важно работать на родину, для чего ты это все делаешь, чтобы не совершалось никаких ошибок, и чтобы ребята шли с устойчивым пониманием, что наша страна, она всегда за нас, она нас поддержит. Но и мы тоже должны развиваться, любить, знать свою историю, чтобы быть тем самым единым.
1: В Беларуси с сентября по декабрь пройдет Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников, пишет Ньюсбай. Участвовать могут все школьники без возрастных ограничений, которые осваивают программы базового, среднего или специального образования. Для победителей предусмотрены денежные премии от Национального банка. За первое место участник получит 2000 рублей. Задания будут включать тестовые вопросы. О происшествиях. Короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем. В Шклове и Бобруйске горели автомобили, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне днем в службу МЧС обратился мужчина и сообщил о том, что на улице Минской в Бобруйске загорелся автомобиль. До прибытия спасателей мужчина устранил загорание. Около 7 часов вечера в службу МЧС позвонила женщина и сообщила, что на улице Первомайской в Шклове горит ее автомобиль. Огонь полностью уничтожил транспортное средство. И в завершение. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет в Могилеве 19 сентября. Как сообщили в отделе спорта горосполкома, маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космополитена.

Нафтов, проспекту Шмидта, улица Гагарина, Пушкинскому проспекту. Финиш в парке Подниколье. Протяженность дистанции составит 10 километров. Сбор участников в 9:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +21.

Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: Ну что, сидим, скучаем? А, новую подборочку от меня ждете? Тогда мои конгратуляции, вы дождались. В эфире Радио Могилев, программа «Чарт подбери», и я, веселый баламут этого эфира, Рустам Османов. Сегодня слушать будем всякое разное. Есть такое понятие «сборная солянка». Это как раз про сегодняшний выпуск. Ну а если вы большие любители этого блюда в различных его видах, то я периодически вас буду им угощать. Приятного аппетита, «Чарт подбери». Погнали!
1: Чарт побери!
0: Этот трек мне попался сразу, как только я начал подбирать материал. Я подумал, пусть играет. Он давно ждал своего часа, чтобы оказаться в моей подборке. И вот, пожалуйста. Потому что ничто не может ждать. Это название трека, если что. Op Shop. Nothing can wait.

0: Новозеландская группа OpShop убеждает нас, что ждать нельзя. Нужно делать лучшую жизнь здесь и сейчас, не боясь трудностей, которые всегда будут преграждать нам дорогу к счастью. Но вы погодите рваться в бой сходу. Чарт подбери, дослушайте, а потом вперед. Ничто не ждет, конечно, но это подождет. Чарт подбери!
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Не добавить ли нам немного диска для настроения? Что-то из того, что вы слышали, но стеснялись спросить, как это называется. И под что неизменно захотите подвигаться? Так вот, ловите. Bee Gees, Staying Alive.

«Остаюсь в живых» — немного пугающее название для не самой грустной песни. Но правда, если учесть, что написана она была для диско-фильма «Лихорадка субботнего вечера», то это может быть вполне объяснимо. Фильм надо, кстати, посмотреть. Там снимается Траволта. Поэтому не думайте, что пляски в криминальном чтиве — это все, на что он способен, чёрт подбери. К слову о танцах. Если треки в стиле диско вам не заходят по причине того, что вы не очень хороши в танцах, у меня найдется подробная инструкция, как двигаться так, чтобы от вас не оторвать глаз было. Во всяком случае, по версии отпетых мошенников. Так что, если есть вокруг вас метров 5 свободного места, слушайте и повторяйте. «Отпетые мошенники, я учусь танцевать».

0: берег. Ну что, попробовали руки вниз, ноги вверх? Ну ничего, в другой раз получится. Вы, главное, это дело не забрасывайте, черт подбери. Видите, как хорошо, что я внезапно вспомнил об этом треке из своего счастливого детства. Достал из подкорки и вам предоставил. Пользуйтесь, пригодится.
1: Черт подбери!
0: Музыка может быть разной. Например, она может долго развиваться, проникая в ваши уши, мелодично достигая кульминации и даря вам при этом разнообразную гамму чувств и доводя до фриссона

а может взорваться у вас в ухе яркой аудиовспышкой и все равно довести вас до фрисона, да и до эргазма тоже. Ну вот сейчас как раз вспыхнет следующий трек «Moonlight Freebird».

0: на Фриберт Линард Скиннерт от Moonlight, который тем временем почти скрывает для непосвященных свое настоящее имя и персону, в принципе. Но это данному коротенькому, но ураганному треку не помешало стать популярным звуком в ТикТоке. Так что если хотите трендов, забирайте, пользуйтесь, чарт подбери.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
3: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Прогноз погоды. 10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.
0: Ну а если мало рок-н-ролла, не тушуйтесь, так и скажите: рок-н-ролла нам давай, чарт подбери, а то мнетесь как ребенок в кондитерской. Тем более его есть у меня, причем трек так и называется «Ребенок в кондитерской». Airborne, Kid in a Candy Store.

0: Если что, вы послушали самый что ни на есть свежак. Клип на трек вылили в сеть всего несколько дней назад, и он набрал почти, а может и уже 500 000 просмотров. Ну а если бы Airborne знали, что попали с треком и в чарт подбери, сердце их от радости вырвалось бы из груди. Поэтому я им об этом не скажу, чарт подбери. Что-то засиделся я с вами, а ведь все наши песенки на сегодня спеты. Развеселый музыкальный шум в эфире для вас создавал я, Рустам Османов. Слушайте музыку и не скучайте, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери!
2: Наши хиты.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Эйр Ди Вайб. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, пишет Белта. Президент попросил уделить серьезное внимание этому вопросу. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новеллы документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, пишет Белта. Президент попросил доложить, как лицензирование образования уже себя показало, удалось ли навести порядок в отрасли. Он отметил, что критерии для получения лицензии должны быть четкие и понятные для всех, и поинтересовался, какие меры планируется принять, чтобы не создавать ненужного напряжения и в отрасли, и в обществе. Президент Беларуси Александр Лукашенко критически оценил предложение лицензировать монтаж и обслуживание домофонов, пишет Белта. Глава государства обратил внимание, что в белорусских городах домофоны установлены практически в каждом подъезде, и, соответственно, их общее число по стране значительное. Александр Лукашенко также заострил внимание на вопросе обслуживания домофонов в средних и малых городах, а также по организациям ЖКХ. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об инициативе изменить требования для медработников в частных клиниках, пишет Белта. Проектом закона, который подготовлен Министерством экономики, предлагается, в частности, изменить требования для работы в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. 25-й республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников дорожно-патрульной службы госавтоинспекции проходит в Могилевской области. В нем, кроме Беларуси, принимают участие команды из Азербайджана и России. Конкурсная программа включает разные этапы. Старший инспектор полка ДПС по городу Баку из Азербайджана Эмиль Ибрагимов делится эмоциями о конкурсе и нашей стране.
2: Так же, как коллеги из России, мы тоже участвуем постоянно в этом конкурсе. И очень рады дружественной Беларуси, как встречают нас хорошо. Уже есть знакомые лица инспектора, с которыми не первый раз встречаемся. Приобрели здесь друзья.

0: друзей. И, конечно же, в первую очередь обмениваемся опытом.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29, сейчас в Могилеве плюс 23.
2: Ну что ж, на часах полдень, первая половина этого прекрасного рабочего дня уже позади, а это значит, что вы официально заслужили маленькую победу. Знаете, это коварное чувство, когда уже ближе к обеду монитор начинает выглядеть как портал в страну грез, а мышь вдруг становится весом с гирю. Держимся, друзья мои, не сдаемся. Прямо сейчас объявляем тотальную мобилизацию хорошего настроения, включаем режим «Энергичный бобер». Выпрямляем спину, делаем глубокий вдох, улыбаемся своему отражению в экране и представляем, что вы только что закрыли самый сложный проект в мире. Даже если просто это ответ на письмо «Окей, принято». В общем, ловите наш музыкальный заряд, который будет разгонять любую дремоту лучше, чем крепкий эспрессо. С этой минуты у микрофона Тины Павлова. Поехали.

знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Друзья, у меня на повестке дня есть очень важный вопрос. Как справляться, вот с моей точки зрения, с одним из главных врагов порядка? Вот этими проводами от зарядок, от наушников, от всего того, что у нас вечно валяется на столе, в карманах и все, что мы носим с собой. Ну, знакомая ситуация, да? Открываете сумку или карман, а там вот этот клубок змея Горыныча, который невозможно распутать без танцев с бубном. Нашла гениальный лайфхак. Все, что вам понадобится, это обычные канцелярские зажимы для бумаг. Биндеры, так называемые. Да-да, вот те самые, которыми вы до сих пор скрепляете всякие нужные вам договоры. Итак, просто отгибаете металлические усики зажима, продеваете туда штекер от зарядки и защелкиваете, например, на краю стола. Если его толщина позволяет, все, провод больше никогда не упадет на пол, на столе будет порядок. Ну а если нужно убрать кабель, например, в сумку, используйте пустой футляр от солнцезащитных очков. Туда складываете ваши зарядочки, и они не превращаются в этот кошмарный узел. Пробуйте, это реально экономит нервы, ну а мы продолжим делать ваш день лучше с помощью музыки.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ну что, друзья, без 5 часов мы приближаемся к самому священному времени любого офисного работника, к законному обеду. Кстати, о нем я напомню про привет в обед в следующем часе, а значит, эфир точно наполнится приветами, признаниями, поздравлениями и благодарностями, поэтому пишите ваши сообщения.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляю.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Результаты комплексного республиканского социологического исследования по актуальным вопросам социально-экономического развития.

0: Белорусского института стратегических исследований. В исследовании приняли участие жители 99 населенных пунктов, которые поделились своим мнением о том, насколько они довольны условиями жизни в своем населенном пункте, каковы их приоритеты в части работы, проведения досуга и ценностной ориентации. Разведчики Беларуси и Казахстана приступили к выполнению учебно-боевых задач на совместном учении «Лесное братство». Им предстоит преодолеть около 40 километров по лесисто-болотистой местности. После двух дней интенсивной подготовки подразделения завершили этап боевого слаживания и приступили к активной фазе. В роли противника выступают реальные подразделения вооруженных сил, которые организуют засады, ведут наблюдения, маскируются и меняют тактику действий. К региональным новостям. В Могилеве из-за ремонтных работ перенесли остановочные пункты улицы Якубовского и предприятия по озеленению. Об этом сообщили в троллейбусном парке номер 1. Остановка улицы Якубовского перенесена на 100 метров дальше в сторону микрорайона Казимировка для троллейбусных маршрутов 16 и 16D. Остановка предприятия по озеленению перенесена на 100 метров дальше в обе стороны для троллейбусных маршрутов 3, 5 и 6. И в завершение о спорте. 11-й турнир по мини-футболу среди предприятий СЭС «Могилев» состоится в областном центре завтра на спортивной площадке «Мебилайн». В этом году соревнования проходят в рамках празднования Дня народного единства. Регистрация и жеребьевка пройдут в 9 часов. Торжественное открытие запланировано на 9:25. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 26. Новости! Привет,
1: Мобе! Слушай, я поздравляю, поздравляю и слушай.
2: Вот он, тот самый час, когда я призываю вас немножечко отвлечься от ваших трудовых подвигов и подумать о себе, о ваших родных, близких, друзьях, знакомых, о ваших коллегах подумать. И о себе самих тоже немножечко поделиться хорошим настроением, приветами, поздравлениями, пожеланиями, приятного аппетита в том числе и присоединиться к программе «Привет в обед». Пишите, рассказывайте, передавайте. Я с удовольствием буду зачитывать ваши сообщения в течение этого часа. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 5686. 6176, код 44. Наши координаты готовы к приему ваших посланий.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

0: что, я готова начинать зачитывать ваше послание. Традиционный привет от Инны, любимому мужу Валерию. Наша любовь — это то, что не сломать никакими расстояниями, пишет Инна. Хочу, чтобы ты знал, я дышу тобой, живу тобой. Ты у меня один, единственный, самый близкий, родной человек. Береги себя. Люблю, обнимаю, целую. Как всегда, море нежности и любви. Дальше. Привет, Радио Могилев. С приветом к вам пишет семейство Михалевых. Мы, ребята говорят, скопали картошечку, яблочки собрали, компот варим и слушаем вас. Вы всем слушателям хорошего настроения желают. И я говорю огромное спасибо. Вот это прекрасно. Я всегда говорю о том, что совместный труд, он, знаете, еще больше объединяет людей. Дальше я передаю привет моим девчонкам из бухгалтерии, которые сейчас наверняка на обеденном перерыве чаечек пьют, от Наташи из отпуска. Вот такая подпись. Да, вот согласитесь, уходим мы в отпуск, но все равно где-то внутри начинаем скучать по коллегам, даже если очень сильно устали за вот рабочий год. Поэтому, Наташ, вы спокойно отдыхайте. Я уверена, что девчонки по вам тоже скучают, но дождутся вашего выхода из отпуска. И есть поздравления с днем рождения. Замечательную Ольгу Петровну Вышинскую поздравляют коллеги. Прекрасная мама и жена, профессионал своего дела, надежная подруга. Мы хотим пожелать ей счастья, успехов, финансового благополучия и новых впечатлений. Это прекрасное пожелание, к которому мы с удовольствием присоединяемся, Ольга Петровна. Любви, красоты, счастья, здоровья и всего только самого замечательного пожелаю вам от души. Ну а всем остальным пожелаю присоединиться к нашей программе и тоже поделиться хорошим настроением.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 20.
3: Наши хиты.

именно этим мы и занимаемся весь этот час. Поздравляем, слушаем. Я еще зачитываю те послания, которые вы присылаете. Итак, у нас есть послание вот Светланки, которая желает доброго.

0: я уверена, Светлана, что Сергей на даче точно не скучает. Мне, в принципе, кажется, что когда есть дача, скучать на ней точно не приходится. Дальше. Есть сообщение от Макса, который просит передать слова поддержки родителям, которые в деревне собирают картошку. Я завтра прибуду на помощь. Вот это я понимаю. Мне кажется, мы только что нашли нового героя, потому что только герои, супергерои могут так изъясняться. Макс, я уверена, родители ваши очень ждут. И еще одно сообщение, очень милое. Передаю привет моей любимой Зоечке, которая виртуозно варит кофе. Подпись Люсинда. Ну, это вот даже не добавить, не убавить. Прекрасно здесь все. И кофеек, и Зоечка с Люсиндой. В общем, вам, девчонки, от меня большущий привет. Ну, а всем остальным напоминание, что время летит очень быстро. На часах уже 13:40. И если у вас есть заветный приветик, пожелание, приветствие, может быть, комплимент или признание, обязательно об этом напишите.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

На часах 13.50, это значит, что программа «Привет в обед» подходит к своему завершению. Но, естественно, не раньше, чем я зачитаю еще несколько ваших посланий. Итак, здравствуйте, передайте привет моим любимым доченькам, Кристюше и Лерочке. Они у меня самые замечательные, мама Юля. И привет передала, и похвасталась, можно сказать, и комплимент сделала. Какая вы молодец. И еще одно сообщение, любимая РМ, спасибо вам за настроение в любое время года. Пожелаю всем слушателям побольше солнечных дней этой осенью, пишет нам Ирина. Спасибо вам, Ирина, за пожелание. Да, солнце в любое время года, это важно. И, конечно, здорово, когда осенью его много, и можно гулять, можно наслаждаться этой прекрасной осенней погодой, не прятаться от серых дождей и не ловить вот эти хмурые серые дни, которые, безусловно, на настроение тоже влияют. Поэтому спасибо всем, кто был с нами этот час. Я беру небольшой перерыв и оставляю вас в компании прекрасной музыки.

0: В Могилеве 14 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сколько бы белорусы хотели иметь детей и каким видят их будущее? Ответы на эти вопросы дало республиканское социологическое исследование, передает Билта. Более 44% белорусов планируют или планировали иметь двух детей с учетом их реальных жизненных обстоятельств. Одного ребенка хотят 25%, трех 12%, четырех и более 3,5%. Но в идеале, если бы позволяли материальные и другие условия, 42,5% респондентов хотели бы иметь два ребенка, 22% три ребенка, 16,5% одного ребенка. В июле-августе Институт социологии НАН Беларуси по заказу BC провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Как белорусы оценивают условия жизни в своем населенном пункте, рассказала начальник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований BC Ирина Русак, передает Белта. Как высокий оценивают общий уровень социально-экономического развития своего населенного пункта 71% опрошенных. Удовлетворены работой объектов торговли 88%, работой объектов общепита, столовых кафе, ресторанов 64%, удовлетворены возможностями отдыха, проведения досуга 64%, работа общественного транспорта 72%, качеством дорог 70%, работой служб ЖКХ 61%, обустройством дворов, детских игровых площадок улиц 63%. Работой учреждений здравоохранения удовлетворены 65% опрошенных. Более 28% белорусов делают наличные накопления в белорусских рублях. Об этом свидетельствуют данные комплексного республиканского социологического исследования по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси, сообщает Билта. Председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин обратил внимание, тот факт, что 28,1% респондентов делают наличные накопления именно в белорусских рублях, говорит о стабильности белорусской валюты, доверии к белорусскому рублю, уверенности в финансово-кредитной политике, которую проводит Национальный банк. Также, согласно ответам, 41% респондентов ответили, что тратят все деньги и не делают накопления. 33,5% используют возможности рассрочки кредита. Алексей Авдонин подчеркнул, что эта общемировая тенденция говорит о том, что сейчас люди ориентируются на потребление товаров, использование кредитов. Тем самым они уверены в завтрашнем дне, уверены, что смогут обеспечить за счет своей заработной платы и стабильное будущее, и стабильное социально-экономическое положение своей семьи и детей. И в завершении акции «Марафон трудоустройства студенческой молодежи» проходит в Могилевской области в рамках республиканской инициативы «Учись и работай». Сегодня в 14:30 к акции присоединится Белорусско-Российский университет. Завтра Могилевский госуниверситет имени Кулешова и 15 сентября Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Цель инициативы – обеспечить плавный переход от учебы к профессиональной деятельности, повысить качество подготовки кадров, удовлетворить потребности экономики в квалифицированных специалистах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +16, +20. Сейчас в Могилеве +27.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха ночью +6, +11, днем +16, +20.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Новинка на радио Могилев.

0: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, передает Белта. Считаю, что вопрос весьма важный, актуальный для страны в целом, отметил белорусский лидер. В числе предлагаемых законопроект инноваций, введение лицензирования, дополнительного образования детей и молодежи, услуг по монтажу и обслуживанию домофонов, а также изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения. Говоря о самом термине лицензирования, Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правила игры.
1: В основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работаю. Ну, могут быть ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь, здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И тут не надо бояться. Вот лицензирование – это лишнее регулирование и так далее. Этого бояться не надо, если речь идет о серьезных вещах. И вообще, в законе надо определиться, что такое лицензирование и где будем лицензировать, и вообще все будем лицензировать. Или только там, где это нужно. Но надо изучить правила в других государствах, как это делается. Серьезнейшим образом надо отнестись к этому закону. Поэтому я и настаиваю на его переработке полностью, а не только дополнение и изменение.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу в стране горного бизнеса. Об этом он заявил на совещании в Минске, передает Белта. Как они называются у вас, крути гуся, везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, будто это моя семья этим занимается. Как раз меня третируют каждый день. Они меня душат, чтобы я на это обратил внимание, сказал глава государства. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, глава администрации президента Дмитрий Крутой. Серьезно этим займитесь, поручил белорусский лидер. Более 98% белорусов не хотели бы уехать на ПМЖ за границу. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования, которое касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, передает Белта. На вопрос, хотели бы вы выехать за границу, только 1,7% респондентов ответили, что хотели бы уехать на постоянное место жительства. Это значит, что подавляющее большинство, более 98%, уезжать не хотели бы. При этом 48,5% опрошенных хотели бы выехать с целью туризма, отдыха, посещения родственников. У 48% таких планов нет. Для большинства белорусов, 80,8%, наиболее важным в жизни является здоровье. Об этом рассказал руководитель аналитического центра ЭКОМ Сергей Мусиенко, презентуя результаты республиканского социологического исследования, которое касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, передает Белта. Он подчеркнул, что ответ о здоровье с огромным отрывом впереди. И это, по его словам, не озабоченность, а понимание важности правильного питания, занятия спортом, регулярного медицинского осмотра. Для почти 61% белорусов наиболее важным в жизни является семья, 46% – деньги, материальный достаток, 39% – душевный покой, комфорт и для 15,5% – любовь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. И ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 28.
2: Сегодня четверг, а это значит, что этот час с 15 до 16 часов традиционно посвящен программе «Прямая линия», где наши гости отвечают на актуальные вопросы. Осень! Это лучшее время для любителей тихой охоты, для прогулок в лесу, а также время, когда пора уже задуматься о том, чем будем топить печь в холода. И еще именно осенью начинаются акции по восстановлению лесного массива. Сегодня мы поговорим и о грибах, и о ягодах, и о дровах, и, конечно, о том, планируется ли в этом году посадка новых деревьев в нашей области. В гости мы ждем заместителя руководителя организации по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Ирину Цисельскую, а также заместителя начальника отдела лесного хозяйства или с обостановления Сергея Полякова. Слушайте программу «Прямая линия»

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня заместитель руководителя организации по идеологической работе Могилевского государственного лесохозяйственного объединения Ирина Цесельская и заместитель начальника отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Сергей Поляков. Уважаемые гости, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ирина Петровна, давайте вначале расскажем для наших слушателей и зрителей в ТикТоке, что же собой сегодня представляет Могилевское ГПЛХО.
3: Ну, Могилевское ГПЛХО – это объединение, в состав которого входит 13 юридических лиц, то есть государственных лесохозяйственных учреждений, так называемых в народе или в обиходе лесхозы. И уже лесхозы – это уже большая такая структура. Это 118 лесничеств, которые не имеют юридической самостоятельности. Это 391 мастерский участок, 15 деревообрабатывающих цехов, 13 лесных питомников. Это наша гордость, потому что на сегодняшний день у нас также на базе Могилевского лесхоза создан комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, которая вот благодаря ему, этому комплексу и нашим лесным питомникам, мы обеспечиваем потребность, которая необходима для того, чтобы создавать новые леса на Могилевщине. Поэтому можно смело сказать, что это первая гордость, то, что на территории нашего Могилевского объединения также еще есть и 15 деревообрабатывающих цехов, которые, как говорят, не позволяют лесу портится и производят пилопродукцию, лесопродукцию. Ну и, конечно же, это более 5000 работающих человек. Из них около 1400 – это государственная лесная охрана, ну а остальные – это различные специалисты сфер. Поэтому, если говорить о механизме, это достаточно большая отрасль, которую вот представляют и люди, которые и выполняют лесохозяйственные мероприятия, это и ведение охотничьего хозяйства, это и работы по заготовке древесины по всем видам рубки, это и реализация лесопродукции, ну и, конечно, внешнеэкономическая деятельность. То есть это достаточно серьезная структура, если говорить простым языком. Мы создаем леса, начиная с семечки и заканчиваем готовой переработанной продукцией.
2: Сергей Леонидович, наверное, следующий вопрос к вам. Из-за ураганов наши леса, они постоянно страдают. Как занимаетесь лесовосстановлением?
4: Ну, ураганные ветра не проходят мимо нашей области уже начиная с 2022 года. За весь этот период мы восстановили уже порядка 7 тысяч гектар. Только в этом году на ветровально-буреломных лесосек мы восстановили на площади 619 гектар. Вот. Работы на этом не останавливаются и будут продолжать осенью.
2: А какие деревья сажаете чаще всего при лесовосстановлении? И знаю, что здесь вот не только работники наших лесхозов, а могут и все желающие присоединяться и присоединяются.
4: Да, ну мы в основном высаживаем наши основные лесопроживающие породы. Это сосна, это ель, это лиственница, это дуб черешчатый, ольха черная, ну и береза повислая.
2: А в этом году будем еще какие-то...
4: Да, у нас на осень запланировано создание лесных культур на площади 220 гектар. Вот, поэтому все желающие, если есть желание, могут принять участие.
2: И присоединиться.
4: Ну, и присоединиться, да.
2: А в лесхозы идем, обращайте. В лесничество как действовать?
3: Ну, если на этот вопрос, наверное, больше я отвечу. Если говорить о акции, то у нас они уже практика давно проходит. Единственное, что каждый раз меняется формат. Начинали мы с акций, которые длились на протяжении недели, потом расширяли это 2-3 недели. Самая большая акция у нас длилась 5 недель. Конечно же, она республиканская, поэтому мы учитываем все природные явления, потому что мы все понимаем, от этого зависит результат, потому что посадка леса и создание новых лесов – это увлекательное, но очень серьезное мероприятие, поэтому все относимся мы к этому, так скажем, играюще, но ответственно. И что касается начала акции, мы, конечно же, рассылаем в первую очередь приглашение на юридические лица, общественные организации – государственное учреждение образования, потому что детям очень интересно. Тем более у нас, на базе школ создано школьное лесничество, которое это отдельно для них изюминка. И, конечно же, начинаем с этих приглашений или распространения листовок. Что касается общественных организаций, они в основном приезжают своим транспортом. Мы предоставляем, подбираем для них определенную локацию, чтобы, конечно же, подъездные пути какие-то были. И предоставляем посадочный материал, инструменты, проводим инструктаж, рассказываем все, показываем, как это делается. И мы увидели тенденцию, что люди в основном возвращаются. Уже возвращаются те, кто побывали у нас в составе организации, возвращаются уже с семьями. Для того, чтобы просто принять участие, надо, конечно же, обратиться в лесхоз, который, ну, так скажем, скорректирует, исходя из того, где вы проживаете, в каком населенном пункте, ну и, конечно же, исходя из того, какой там участок, потому что же после ветровалов у нас достаточно большие образовались участки по несколько гектар, и мы прекрасно понимаем, что под определенное количество людей нам нужно подготовить и инвентарь, и посадочный материал, чтобы он не тратил свои качества. Поэтому всем желающим, как только мы говорим о том, что вот-вот начинается акция, мы распространяем телефоны. Кто-то жалуется, что тяжело дозвониться, но акция сейчас, говорю, не недельная, в основном по 4 недели в среднем проводится. Последняя акция была под призывом «Дай лесу новое житё», «Лес, добро, порядок», вот эти акции. Вот. И мы уделяли уже не только созданию новым лесам, но и также наведению порядка в лесном фонде, на территории захоронения. У нас очень много в лесном фонде мемориальных комплексов, безымянных могил, за которыми мы тоже ухаживаем, чтим память историческую. И люди тоже, и места благоустройства, места отдыха смотрим. Поэтому акция постоянно меняет свои направления, но отклик находит у всех, даже у малышей, которые ходят в детские садики.
2: И это очень приятно. Тему обязательно продолжим. Оставайтесь на волнах радио Могилев.
0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30. Радио Могилев.

0: В гостях у радио Могилев сегодня заместитель руководителя организации по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Ирина Цесельска и заместитель начальника отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Сергей Поляков. Мы говорим о том, какой деятельностью занимается Могилевское ГПЛХО, затронули тему лесовосстановления, поскольку, к сожалению, из-за ураганов наши леса постоянно страдают. Хочется спросить, уважаемые гости, порой вот граждане волнуются, что в некоторых местах вырубают на первый взгляд здоровый лес. Когда волноваться, вот как, по каким признакам понять, какой лес вырубают, и когда нужно обращаться именно в лесхоза?
1: Ну, вы знаете, мне хотелось бы, наверное, вот самой ответить на этот вопрос. Есть такое выражение: если лес не рубят люди, то лес рубит время. У каждой породы есть свой, так скажем, жизненный срок, и поэтому в лесном хозяйстве нет сумбура, мы четко работаем по лесоустроительным проектам, где определено, какой срок, когда посажены были деревья, когда они достигли своей спелости, когда они подлежат врубку. Поэтому единственное, что иногда вносит коррективы в наши лесоустроительные проекты, это, как мы вот говорили, стихия, то есть это ветровалы, буреломы, ну и еще иногда у нас есть беда, лес тоже может болеть. И тогда уже вырубка леса осуществляется, намечается врубку по немножко другой, так скажем, траектории. И, конечно же, если граждане посещают лес, собирают грибы, ягоды и видят, что, ну, как бы на первый взгляд нельзя определить, насколько он здоровый, но если они видят, что на технике нет логотипа с Министерством лесного хозяйства, если, хотя многие работают у нас также и на услугах, если там не одеты в соответствующую форму или подозрительные какие-то моменты, связанные с осуществлением этих действий, то они могут у нас во всех лесхозах области созданы официальные сайты и могут обратиться на телефон горячей линии, у нас есть, как приемные есть, позвонить и сообщить. Но обязательно нужна какая-то привязочка, потому что лес большой, когда поступают звонки, там лес.

0: те, кто рубит, это тяжело. Поэтому мы просим привязку к населенному пункту, либо какой-то дороге, а лучше всего к квартальному столбу. То есть все знают, ходят по лесу, красный столб с цифрами. И когда фотографируются или говорят цифры, мы понимаем, где это место. И наша государственная лесная охрана обязательно выедет и проверит, правильно ли осуществляется рубка. Потому что функция контроля за любыми лесопользователями, а лесопользователями могут быть не только лесхозы, но и другие юридические лица, мы за ними осуществляем контроль. И границы вырубки мы четко контролируем. Поэтому в целом волноваться не стоит. Это система, за которой мы следим. Но, конечно, бывают такие случаи, когда есть и устанавливаются нашей государственной лесной охраной случаи незаконной рубки. Это административная ответственность вплоть до уголовной. Также нам помогает эта инспекция охраны растительного и животного мира при президенте Республики Беларусь. Ну и госконтроль контролирует вместе с прокуратурой. Поэтому волноваться не надо, но если вдруг такие случаи есть, поступает обращение, потому что кто-то в прошлом году собирал там прекрасный лисичек или урожай ягод, а в этом году там рубка. Не волнуйтесь, мы все равно создадим на этих местах новые культуры, и через 7-12 лет там уже появится новый урожай, в том числе ягод и грибов.
1: Сергей Леонидович, а вот какие, кроме урагана, факторы могут угрожать деревьям в лесу? Порою мы рассказываем, что это и короед, может быть, что-то еще. Что расскажете нашим?
2: Ну, в наших лесах одна из основных проблем на сегодняшний день, кроме вот этих ураганных ветров, это еще усыхание насаждений, прежде всего еловых. Почему это происходит, до конца причина еще не установлена, но, как полагают наши ученые, основная проблема связана с тем, что в нашей республике, как и в целом и в нашей области, меняется климат. То есть становятся более продолжительные периоды засухи, выпадает мало осадков, вот, и как вторичный вредитель на усыхание идет короед типоров. С чем это связано? Одним из немаловажных факторов является то, что особенность породы ель. У нее поверхностная корневая система. Вот. Осадку выпадает мало. Уровень грунтовых тоже у нас падает. Вот. И из-за того, что из самого структуры почвы подстилающей породы является глина, то корни ели, они, как правило, недополучают влагу. И отсюда ель ослабевает, заселяется короедом типографом, и происходит усыхание этих насаждений. Вот. Ну и как один из факторов того, что это, конечно, еще и зимний период тоже влияет существенно на состояние насаждений. То есть, если слаживается благоприятная обстановка для того, чтобы короед типографа перезимовал в лесной подстилке, вот, а это, как правило, мягкие зимы и обильный снежный покров, то он выживает и распространяется в геометрической прогрессии. Из-за этого это происходит усыхание наших насаждений. И как основная мера борьбы с этим, это прежде всего проведение наших санитарно-оздоровительных мероприятий. То есть это сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки и уборка захламленности.
1: То есть вот это все как раз и делается для того, чтобы предупредить усыхание лесов. Через несколько минут продолжим наш эфир. Впереди наших слушателей ждет прогноз погоды.
3: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 16, плюс 20. В субботу местами небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Местами до плюс 11. И днем плюс 14, плюс 19. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Днем плюс 16, плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Прямая линия.
1: А в гостях у радио Могилев сегодня заместитель руководителя организации по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Ирина Цесельска и заместитель начальника отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Сергей Поляков. Мы говорим о том, как занимается лесовосстановление в Могилевской области, какие, может быть, угрозы, кроме ураганов, существуют и как предупреждают и стараются восстановить леса в нашем регионе. Ну и вопрос у меня сейчас такой. На протяжении лет да, и в сентябре, вот сегодня очень жарко, и не только лесники, но и граждане, и уже знают и постоянно отслеживают, есть ли ограничения на посещение лесов. Давайте напомним, где смотрим и что грозит за нарушение правил. Опять же, как обычному человеку узнать, что лес открыт, например, для сбора грибов в эти выходные?
2: Ну, это очень просто. Все сейчас любят интернет, и у нас специально на сайте Министерства лесного хозяйства создана интерактивная карта, так она так и называется, карта запретов и ограничений. По ней, на эту карту нажимаешь, видна вся территория Республики Беларусь, и очень легко, если она вся зеленая, значит, запретов, ограничений нет. Если часть зеленых, просто то место, где вы находитесь, выбираете район, прежде всего область, потом район, нажимаете на место, и там будет указан цвет. Если желтый, это ограничение, если красный, это запрет. Ограничение, что предполагает, мы закрываем шлагбаумы, но посещать не на машине, просто прогуливаться можно, ни в коем случае нельзя разжигать костры, но гулять, собирать грибы и ягоды вдоль каких-то водоемов, ловить рыбу, это можно. Если как только загорелась карта красным, значит, это запрет. Нельзя посещать леса ни под каким предлогом. Если вдруг кто-то забыл закрыть шлагбаум, мы ругаем за это, наказываем. Но шлагбаумы все опущены и указано, что запрет на посещение лесов. Вообще, как мы говорим, запреты и ограничения вводятся для вашей безопасности, потому что когда устанавливается жаркая температура, сразу же автоматически срабатывает режим ограничения и запрета. Интерактивная карта меняется каждый день. В основном она меняется с 12 до часа. Зависит это от температуры. Мы только контролируем эту систему, а уже, так скажем, и контролируем соблюдение требований на территории лесного фонда. Если говорить про административную ответственность, то она может достигать до 12 базовых величин. Это без причинения ущерба окружающей среде. Если же вы разожгли костер и причинили еще вред окружающей среде, то до 30 базовых величин, плюс еще просчитывается вред непосредственно. Многие говорят о том, что любимый вопрос, вот я приехала на 2 дня в лес, здесь было только зеленое, тут желтым загорелось, как быть в таком случае. Конечно же, у нас в настоящее время контролируется это в летние времена. Государственная лесная охрана старается основные места, любимые для людей, посещать и проводить разъяснительную работу. Но сразу вас не штрафуют, просто попросят покинуть место, если это запреты ввели на именно той территории лесного фонда, где вы находитесь, и дадут время для того, чтобы уехать оттуда. Это так как бы кратко. Если же, допустим, вы пошли в лес и не видели, что ввели там, допустим, после 12 ограничений и запреты, то в любом случае первый раз предупреждение будет вынесено. Но если это уже второй раз вам говорили, а вы не послушали, либо не смотрите за этой ситуацией, то, конечно же, уже будут применены меры административного воздействия. Поэтому вот самый действенный способ – заходим на карту. У нас вот созданы, говорю, и Минлесхоз в телеграм-канале. Специально каждые выходные мы дублируем. И лесные новости Могилевщины. Мы постоянно об этом говорим, потому что с начала года, говорю, более 400 выездов осуществила государственная лесная охрана. К сожалению, есть определенное количество тысячу гектар, которые пострадали лесной фонд. Это печально, и все по причине человеческой неосторожности.
1: Сергей Леонидович, а вот какая ответственность за мусор, например, в лесу и, например, костры те же, если разжигаем их в неположенном месте? И расскажите, что сейчас, я знаю, можно даже с помощью фотоловушек отследить нарушителей.
3: За то, что мы засоряем наши леса, предусмотрена ответственность. в соответствии с нашим административным кодексом. Это часть 1 статьи 16.22. Предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 базовых величин. Это за выброс мусора, это на физическое лицо. В целом, конечно, наша государственная лесная охрана осуществляет патрулирование лесного фонда. Мы знаем места наиболее, скажем, уязвимые, там, где люди выбрасывают мусор. У нас в лесном фонде в нашей области установлено порядка 369 фотоловушек. То есть мы мониторим лесной фонд и отслеживаем. Ловушки эти, скажем так, постоянно меняют место дислокации, потому что люди, как правило, уже
1: узнают эти, об этом, да, места. Как собирать и в какие сроки можно ту же клюкву и грибы, поговорим через несколько минут.
4: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Прямая линия.
1: В студии радио Могилев сегодня заместитель руководителя организации по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Ирина Цисельская и заместитель начальника отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Сергей Поляков. Мы говорим о лесах нашей Могилевской области, о лесовосстановлении, о том, как обращать внимание и как по интерактивной карте понять, можно ли в эти выходные, например, ходить в лес или же есть определенные ограничения. И хочется, чтобы мы напомнили тем, кто нас слушает, каковы официальные даты, с которых разрешено собирать ту же клюкву в Могилевской области.
2: Ну, клюкву у нас разрешено с 12 сентября собирать. И, конечно же, хотелось бы обратиться отдельно к гражданам, чтобы они соблюдали этот срок. И кто-то говорит, ну, какая разница, да, я пошел, собрал, я аккуратненько. На самом деле, мы все прекрасно должны понимать, что ягода, она имеет определенный срок для того, чтобы ей налиться. И когда то же самое, вы когда яблочко срываете с дерева, вы если вкусное яблочко хотите, вы что делаете? Возьмете яблочко, крутанете. Если оно само, значит, хорошо от веточки отделилось, значит, оно будет вкусное. То же самое с ягодками. Этот срок, он устанавливается для того, что на самом деле он хоть и общий, но предполагает, что ягода уже созреет, когда вы ее будете собирать, она легко отделится от непосредственно веточки, и как корешок и сама веточка останется здоровой, и на следующий год будет тоже хороший урожай. Когда же мы собираем раньше ягоду, то она с трудом отрывается от кустика, и, соответственно, ягодник повреждается, надрывается корневая система, и он усыхает. Поэтому не сами мы придумали сроки сбора этих ягод. В настоящее время я хочу сказать, что уже составлено несколько протоколов за нарушение срока сбора. Вот. И гражданам не обижаться, потому что когда в саду, в огороде, мы бережно относимся к своим кустарникам, к своим деревьям, то же самое и в лесу. В лесу должен быть порядок, и мы за этим смотрим.
1: И, кстати, вот говорят, что за сбором, вот вы говорили, выписали несколько протоколов. В каких случаях штрафуете? Правда ли, что, например, собирая грибы, нельзя лесную подстилку разгребать и вырывать грибы с мяса?
3: Да, безусловно, с нашими, в соответствии с нашими правилами заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного пользования, то да, действительно, при сборе грибов лесную подстилку нельзя разгребать, потому что грибница пересыхает, как правило, портится, и уже грибов в этом месте не будет. А так, да, за незаконный сбор, нарушение срока, то есть, если ранее установлено, либо сбор незаконными методами, он в соответствии с нашим административным кодексом влечет наложение штрафа до 20 базовых величин. Поэтому это не шутки, скажем так, это действительно так и нет.
1: Ирина Петровна, эфирное время у нас уже заканчивается, и знаю, что впереди уже на следующих выходных профессиональный праздник. Наша радиостанция, она как раз выходит в эфир по всей Могилевской области, и среди слушателей есть представители лесного хозяйства. Несколько слов поздравлений с наступающим праздником коллегам.
2: Ну, я хочу сказать, что мы гордимся своей профессией, потому что занимаемся благородным и важным для нашего народа, для нашей страны делом. Каждый из нас вносит весомый вклад в развитие отрасли, сохранение, приумножение наших природных богатств. Поэтому я бы хотела пожелать, чтобы в судьбе каждого работника лесной отрасли, не только Могилевщины, но и в целом, не было ни морозов, ни жары, чтобы вам работа приносила удовлетворение, долголетие, здоровье. Отдельное пожелание ветеранам труда. Мы ценим тот опыт, мы гордимся тем, что вы сделали, заложили фундамент. Мы сохраняем традиции, поддерживаем их, продолжаем с учетом новых веяний. Ну и, конечно же, всем мирного неба над головой, хорошего настроения, и чтобы любые наши с вами начинания продолжались и в дальнейшем заканчивались хорошо.
1: Спасибо большое за такие слова и желаю как можно больше желающих участвовать в акциях, когда вы занимаетесь лесовосстановлением. Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. У нас в студии были заместитель руководителя организации по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Ирина Цисельская и заместитель начальника отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Сергей Поляков. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
2: До свидания.
0: Прямая линия на радио Могилев.
4: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: настраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты, сказал глава государства.
1: Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это ни нравилось. Отмечу, что критерии для получения лицензирования должны быть четкие и понятные для всех. Вопросы лицензирования образования должна быть поставлена точка.
0: Подход к лицензированию в сфере образования в Беларуси очень взвешенный. Об этом министр образования Андрей Иванец заявил журналистам по итогам совещания у президента, передает Белта. По словам министра, лицензия выдается на бессрочный период, поэтому проблем с администрированием и затратами не возникает. Сейчас в стране лицензируется 5 из 6 уровней основного образования. Минобразование предлагает расширить перечень, включив дополнительное образование детей и молодежи. Это обеспечит минимальные требования к образовательному процессу, наличие помещений, санитарных заключений и квалифицированных кадров. Происшествием. Следователи, судебные эксперты устанавливают обстоятельства гибели супружеской пары в Могилеве, сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Трагедия произошла сегодня утром. Прохожие обнаружили под окнами многоэтажки тело 44-летнего мужчины без признаков жизни. Сотрудники милиции в квартире обнаружили тело его 50-летней супруги с колото-резанными ранами. По предварительным данным, ее смерть наступила от острой кровопотери. У мужчины травмы, характерные для падения с высоты. Накануне вечером супруги выпивали. Семья характеризовалась положительно, воспитывала двоих детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается. И в завершении, в преддверии Дня народного единства в Могилеве состоялся патриотический автопробег, организованный Могилев облавтотрансом. Его участниками стали молодые работники отрасли транспорта и коммуникаций. Колонна автомобилей проследовала по центральным улицам и финишировала на мемориальном комплексе «Буническое поле». Здесь участники автопробега возложили цветы к памятнику и почтили минуты молчания память защитников Отечества. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 29. Новости.
2: Вы когда-нибудь замечали, что после обеда, ближе к концу рабочего дня, работать хочется только одним пальцем, вот тем самым, которым мы ленту скроллим? Так вот, ученые из Института корпоративной психологии, а есть и такой, выяснили, что это вовсе не лень, оказывается, это стратегическое энергосбережение. Вот оно что. Они посчитали, что средний сотрудник тратит почти половину дня на имитацию бурной деятельности. Вот, например, вот эти глубокомысленные хмурения перед монитором, громкие вздохи над клавиатурой. И самое забавное, исследование показало, что рейтинг вашей загруженности в глазах начальства взлетает от этого буквально на 200%. Ну, серьезно, работает безотказно. Так что не стесняйтесь, друзья мои. Если вы чувствуете, что шеф смотрит в вашу сторону, смело хватаем любую бумажку, делаем очень серьезное лицо и вздыхаем. Это научно доказанный метод. Ну а пока вы просыпаетесь немножко от энергии, которая через радиоприемники льется, я, Тина Павлова, готова желать вам хорошего настроения и отличного дня.

знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Продается комплекс помещений 1980 года постройки в деревне Новый Быхов, Быховский район, Могилевская область. Общая площадь 662,6, до реки Днепр 80 метров. Телефон 8 022 31 72 991.

0: Знаете, только хотела рассказать про солнышко. Выглянула в окно, а у нас там и солнышка-то нет. Как-то заволокло тучами в Могилеве. Кстати говоря, 10 сентября по народному календарю Анна пророчится. И наши предки в этот день внимательно наблюдали за погодой. Примета простая. Если листья на березах начинают желтеть сверху, зима придет рано. Если снизу, то придет поздно. Вот, собственно, такая примета. Не знаю, как определять. Ну, наверное, смотрим на макушку. Если там пожелтело, значит... Зима близко, но если на макушке все в порядке, значит, пока еще теплые носочки доставать рано. Ну, а если серьезно, то наши синоптики, знаете, тоже не лыком шиты, и какой будет погода в ближайшие дни, нужно ли вообще доставать эти носочки, или еще можно в кроссовках походить, узнаем прямо сейчас.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 16, плюс 20.
4: Наши хиты.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел большое совещание по вопросам лицензирования. Основное внимание уделили сферам, напрямую влияющим на безопасность государства и качество жизни людей, медицине, услугам и дополнительному образованию детей и молодежи. Глава государства подчеркнул, регулирование в образовании – это не закручивание гаек, а защита детей от проходимцев и обеспечение равных условий для государственных и частных субъектов. Сфера образования является государством, поэтому реформы будут проводиться с учетом национальных интересов. Отдельно президент затронул кадровый вопрос в частной медицине. Он поручил проанализировать, не становится ли государственное здравоохранение трамплином для бизнеса и насколько равные условия созданы для государственных и частных клиник. Кроме того, дано поручение серьезно заняться анализом деятельности игорного бизнеса и его рекламы в стране. Говоря о самом термине лицензирования, Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правила игры.
3: В основе лежит разрешение. Если лицензия иду работаю, могут быть ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь, здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И тут не надо бояться. Вот лицензирование – это лишнее регулирование и так далее. Этого бояться не надо, если речь идет о серьезных вещах. И вообще в законе надо определиться, что такое лицензирование и где будем лицензировать и вообще все будем лицензировать. Или только там, где это нужно. Но надо изучить правила в других государствах, как это делается. Серьезнейшим образом надо отнестись к этому закону. Поэтому я и настаиваю на его переработке полностью, а не только дополнение и изменения.
2: Пока в нашей стране усиливают контроль и повышают качество медицинских и образовательных услуг, на Западе заговорили о кризисе образования. Как сообщает Newsby, исследование в рамках Организации экономического сотрудничества и развития обнаружило катастрофическое падение уровня школьного образования в большинстве развитых стран, особенно в Европе. В Германии ученики показали наихудшие результаты за все время наблюдений. Резкое падение отмечают также в Латвии, Швейцарии, Австрии и других странах ЕС. Не закрыты и другие базовые потребности граждан ЕС. Более половины жителей европейских городов считают жилищный вопрос срочной проблемой. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии со ссылкой на данные портала Евробарометр. Отмечается, что жилищный кризис снижает конкурентоспособность ЕС, ограничивая мобильность рабочей силы и возможности для учебы. Еврочиновники закрывают глаза на реальные проблемы граждан, зато на грязные политические игры у Запада всегда есть время и деньги. Беларусь годами остается мишенью в циничной геополитической игре. Суверенитет пытаются взломать по методичкам цветных революций, а на смену дипломатии пришли экономический шантаж, гибридные информационные атаки и финансирование радикалов из-за рубежа. Восточная политика ЕС превратилась в конвейер гибридных угроз от санкционного шантажа до выращивания агентов влияния под видом грантов и культурных хабов. По сути, в Беларуси выстраивают четкие правила и защищают людей, а на Западе закрывают глаза на кризис образования и жилищные проблемы граждан, увлекаясь политическими играми. Пока у нас наводят порядок в медицине и образовании, там продолжают взращивать хаос и нестабильность.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
1: Новинка на радио Могилев.

0: 16:53. Друзья, мы только что, можно сказать, пережили самый сложный участок рабочего дня. И все, впереди только вечер, релакс и заслуженный отдых. А это значит, что мне пора передавать штурвал нашего радиоэфира в самые надежные руки на нашей радиостанции. Это Рустам Османов. У меня же на сегодня все. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса. Об этом он заявил на совещании в Минске, передает Билта. Как они называются у вас? Крути гуся. Везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, будто это моя семья этим занимается. Моя семья как раз настаивает, чтобы я обратил на это внимание, сказал глава государства. Александр Лукашенко поручил главе администрации президента.

0: что будут потери, у них около 500 миллионов долларов.
1: Это вранье.
0: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства. Я знаю, что ты занялся этой проблемой. Подключи соответствующих людей, чтобы у нас целостная была не просто картина, а было принято решение. Не везде надо бросаться на эти деньги.
2: Сколько бы белорусы хотели иметь детей, каким видят их будущее? Ответы на эти вопросы дало республиканское социологическое исследование, передает Билт. Более 44% белорусов планируют или планировали иметь двух детей. Одного ребенка хотят 25%, 3, 12, 4 и более 3,5%. Но в идеале, если бы позволяли материальные и другие условия, 42,5% респондентов хотели бы иметь двух детей, 22% 3, 16,5% одного ребенка. В июле-августе Институт социологии НАН Беларуси по заказу BC провел комплекс на республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. В Беларуси установили предельные цены на плодовочную продукцию по госзаказу, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Постановление вступило в силу с 1 сентября и касается картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука и яблок нового урожая. Согласно документу, предельная цена на картофель составит 66-74 копейки за килограмм в зависимости от условий поставки. Для моркови установлены цены в диапазоне 78-94 копейки, для свеклы 69-82. Наиболее высокие цены определены на яблоки 2 рубля 73 копейки, 3 рубля 36 копеек за кило. Цены на капусту белокочанную составят 98 копеек, 1 рубль 13 копеек, на лук репчатый 1 рубль 5, 1 рубль 18, отметили в ведомстве. Действие установленных цен на картофель, морковь и свеклу распространяется с 15 ноября по 31 мая, для капусты и яблок с 15 ноября по 30 апреля. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 27. Новости.
3: Вы неистово этого желали, а я с удовольствием это объявляю. 17 часов четверга наступили. Это значит, что все, у кого рабочий день завершен, могут со спокойной душой отправиться домой или не домой, в общем, покинуть рабочее место. Ну, а некоторым с не менее радостным настроением проследовать в обратную сторону можно и продолжить выполнять свои обязанности. Среди таких и я, Рустам Османов. Машу всем приветы и намерен с вами разделить это счастье наступления вечера четверга.

0: Хорошие люди. А тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Цементный завод – это сложный организм, а его сердце – цех обжиг. Здесь непрерывно гудят и вращаются печи, а температура свыше 1000 градусов. Начальник цеха – тот, кто обеспечивает в этой работе баланс. Добиться идеального качества клинкера, оптимизировать расходы топлива и, главное, обеспечить безопасность людей и оборудования. Как за этим всем уследить, знает герой программы Кирилл Шкода.
0: Наши люди.
2: Кирилл – начальник цеха обжиг белорусского цементного завода. Кирилл, как ты пришел в эту профессию?
3: Я взял направление на белорусский цементный завод после окончания Горицкой академии. Сразу путь начался с первой технологической линии, мастером по ремонту оборудования. Потом как-то все завертелось, диплом. Дальше судьба сложилась так, что заинтересовала железная дорога. Работал там на протяжении, наверное, 4-5 лет. Достиг неплохих результатов. В итоге я стал замначальника цеха уже железнодорожного упаковочного. И на данный момент поступило предложение попробовать себя начальником цеха обжига.
0: Наши люди.
2: Что входит в твои обязанности?
3: Мои обязанности входит выпуск клинкера. То есть это самое главное на данный момент. Ну а дальше уже цеховые проблемы. Следить за каждым, чтобы каждый выполнял свои обязанности, начиная от специалистов, заканчивая транспортерщиком. Также я контролирую, координирую действия своих сотрудников для того, чтобы клинкер был качественным и на выходе это был лучший цемент.
2: Я наслышана, что обжиг – это сердце завода. Правда ли это?
3: Обжиг называют сердцем завода, потому что это центральная и самая важная.

0: звено во всей технологической цепочке производства. Без этого этапа завод не может выпускать готовую продукцию, а его остановка фактически парализует все предприятие. Таким образом, обжиг – это действительно сердце, которое рождает конечный продукт и питает энергией все остальное производство.
1: Наши люди.
2: Ты начальник цеха. Это большая ответственность. У тебя под контролем большое количество людей и техники. Как отвлекаешься и перезагружаешься?
0: В данный момент просто прихожу домой, вижу свою семью, троих своих сыновей, жену. Уже становится легче, спокойней. Это и есть мой отдых. Они являются моей поддержкой и надежным тылом.
2: Завод у многих может ассоциироваться с рутинной работой и отсутствием креатива. Развейте мифы.
0: На заводе не бывает скучно. Помимо работы у нас есть профсоюз, который не дает нам скучать. Вывозит нас периодически на разные мероприятия, поездки, какие-то конкурсы. Участвуем везде. Также у нас проводятся экскурсии, турслеты, культурно-массовые мероприятия. Я лично участвую в конкурсе «Суперпрофи» на данный момент.
1: Наши люди.
2: Производство цемента – это точная наука о температуре, времени и химии. Начальник цеха «Обжиг» – тот, кто управляет этим раскаленным процессом. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме «Радио нижнее подчеркивание Могилев».
1: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на «Радио Могилев».

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66.

редкий случай, когда осенью ты сам себе думаешь, ой, хорошо, что сегодня ветерок, который спасает от жары. Вот сегодня как раз такое и было у меня во всяком случае. Но вот уже ситуация приняла другой оборот, и этот самый ветер нагнал тучи над Могилевом, и риск того, что пройдет дождь, повысился. Но этому не надо удивляться. Прогноз погоды предупреждал, а к его предупреждениям нужно относиться серьезно, чтобы потом не говорить «я не знал», «я не слышал» и все такое. Поэтому сосредоточимся и через несколько минут послушаем, что прогноз нам еще напрогнозирует.

0: a sexy bitch.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
3: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха ночью +6, +11, днем +16, +20.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Ой, ну вот иногда так не хочется расставаться с прошлым. Хочется, чтобы всегда было так же, как было вчера и позавчера, и 10 лет назад. Но такого, оказывается, быть не может. Как же тогда прогресс, развитие жизни, если все будет топтаться на одном и том же месте? Но чтобы полегче было с прошлым расставаться, выполним рекомендации психологов. Признаем факт. Факт наступления нового часа. Проживем эмоции, особенно положительные, и заберем с собой опыт. Он наверняка пригодится нам в 18 наступающих часах.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об инициативе изменить требования для медработников в частных клиниках. Об этом он заявил на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, передает Белта. Проектом закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который подготовлен Министерством экономики, предлагается, в частности, изменить требования для работы в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении. Сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников.
2: У многих вызывает сомнение.

0: работников здравоохранения к частникам. Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере?
1: Предложения о новых требованиях к врачам и персоналу частных медцентров отправлены на доработку. Об этом сообщила журналиста министра здравоохранения Александр Хаджаев по итогам совещания у президента, передает Белта. Президент по итогам совещания поручил дополнительно проработать предложения Минздрава, обсудить их со специалистами отрасли, общественностью. Постараемся за самые короткие сроки определить направления, тренды, которые предложим к обсуждению и утверждению. До 1 января поставлены сроки для исправления той ситуации, которая на сегодняшний день вызывает опасения или обоснования того, как должно быть, добавил министр. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет в Могилеве 19 сентября. Как сообщили в отделе спорта горосполкома, маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космонавтов, проспекту Шмидта, улице Гагарина, Пушкинскому проспекту. Финиш в парке в Подниколье. Протяженность дистанции составит 10 километров. Сбор участников в 9:30. Суточные рекорды тепла, побиты 9 сентября в Беларуси, рассказали Белта в Белгидромете. Воздух прогреется до 31,5 градуса на станции Брест. Рекорды максимальной температуры обновлены на 21 метеостанции по всей Гродненской и Брестской областям, по одной Витебской, Могилевской, Гомельской, а также на 5 станциях Минской области. И в завершение, только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, и днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Добрый вечер таки наступил, намочив при этом асфальт и все, что находится под открытым небом в Могилеве. Если это и про вас, то сочувствую, конечно, но ничего поделать не могу. Могу только смягчить мокрую неприятность хитами в эфире «Радио Могилев». С вами я, Рустам Османов, и Иванушки Интернешнл, которые разбегались тут в начале седьмого.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

И вы запомните, друзья мои, что скотч — это поистине универсальная вещь. Им, как мы знаем, можно исправить хоть сантехнические косяки, хоть ремонт разного рода произвести, а можно и хулигана обездвижить. Так и сделали пассажиры одного из внутренних авиарейсов в США, когда один из летевших в этом самолете начал буянить, ругаться нехорошими словами и даже учинил драку. Его схватили, скрутили и к сиденью примотали. А на ближайшей остановке высадили, передав прямо в руки полиции. Поэтому носите с собой скотч всегда. Надо, ремонтные работы произведете. Ну, а потребуется, так и буяна какого обездвижите и восстановите покой и порядок.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 16, плюс 20.
3: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна. Горы, горы, как

0: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ну что, my friends, не пора ли нам немного пошушукаться? Пора. Почти. Осталось дождаться 19 часов 5 минут. Вот тогда от Олеси Маскиной и узнаем, что интересного в жизни звезд произошло. Поэтому ждем-с.
1: Осень звучит.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Лицензирование ни в коем случае не самоцель. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, передает Билта. Зарегулировать можно любой вид деятельности, но излишние барьеры, недостаточно взвешенные решения, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике, заметил президент. Парламент и правительство должны четко видеть последствия решений.
2: Важно не допускать нововведений в угоду ведомственным интересам, которые могут вызвать справедливый негативный отклик в обществе. Это тоже надо учитывать. Но не это главное. Если надо, значит надо. Надо понимать, как это будет работать на практике. И не только в Минске, но и в отдаленной деревеньке. Закон есть закон. Подытоживо хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. И представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно. Иметь определенное заключение, как люди воспринимают те иные проекты, прежде чем они станут законами. Законодательство должно быть максимально стабильным.
1: Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов с 1 сентября 2027 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. С 1 сентября следующего года Академия начнет подготовку

Общество «Планер Интеграл», управляющая компания холдинга «Интеграл». Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Орденов, медалей, почетных званий не удостоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Мальдивами о взаимной отмене виз. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Соглашением закрепляется возможность для граждан сторон выезжать, выезжать и следовать транзитом по территории государства другой страны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда до 90 дней в течение календарного года. И в завершении 11-й турнир по мини-футболу среди предприятий СЭЗ «Могилев» состоится в областном центре завтра на спортивной площадке «Мебилайн». В этом году соревнования проходят в рамках празднования Дня народного единства. Регистрация жеребьевка проведут в 9 часов утра. Торжественное открытие запланировано на 9:25. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый, температура воздуха ночью +6, +11, днем +16, +20. Сейчас в Могилеве +15.

Сегодня подслушана очередная порция звездных новостей. В эти осенние дни внимание киноманов со всего мира было приковано к знаменитому итальянскому городу на воде. Венецианский кинофестиваль официально стартовал, и я уже успела полюбоваться роскошными образами звезд с красных дорожек. Открыл его фильм «Бойла чернила» с Гаем Пирсом. Впереди Паттинсон, Круз с Бардемом и куча звезд. Кендалл Дженнер пришла в золотом платье из 90-х. Сестры Мара впервые снялись вместе у Херцога. Без скандалов, естественно, не обошлось. Нино Добрев выгнали с дорожки ради итальянской блогерши. Фанаты в ярости. Еще были Малкович, Лора Дёрн.

0: и Орландо Блум. Венеция – место, где старые мастера кино соседствуют с архивными Армани, а Нину Добрев заменяют на блогершу. Искусство, драма, гламур и все это под аккомпанемент криков. Зачем вы ее приглашали? В общем, фестиваль удался. Сиара станет мамой в пятый раз. Певица сообщила радостную новость, она ждет пятого ребенка. Для звезды это будет четвертый общий малыш в браке с бывшим игроком НФЛ. О грядущем пополнении супруги рассказали в совместной публикации в соцсетях. Сиара показала округлившийся животик, а еще поделилась милыми кадрами с символичным намеком на нового члена семьи. На веревке с сохнущим бельем прибавилась еще одна, самая крошечная вещь. Детский бодик пока безымянный. Напомню, Сиара воспитывает сына Фьючера от предыдущих отношений, а вместе с Расселом Уилсоном растит дочь Сиену и сына Вина, а также маленькую Амору. Влюбленные поженились в 2016 году и, похоже, останавливаться на достигнутом совершенно не собираются. Наталья Возянова дала новорожденной дочери сразу три русских имени. Девочка, которая стала шестым ребенком супермодели, появилась на свет 2 сентября. Малышку назвали Анна Наталья Лариса Арно. Для Возяновой и ее супруга, бизнесмена Антуана Арно, дочь стала третьим общим ребенком. Пара также воспитывает 12-летнего Максима и 10-летнего Романа от брака с британским аристократом Джастином Портманом. У модели есть трое старших детей – 24-летний Лукас, 20-летняя Нева и 19-летний Виктор. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

0: Получение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ Банк.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

«Туда – это куда?» может возникнуть у вас вопрос после трека КДДК «Слайдер и магнит». А «Туда – это сюда» на радио Могилев. Заходите, где вас ждут море хитов, и я, Рустам Османов, с распростертыми объятиями. Акценты Джакеро в продолжении эфира, ну а потом прогноз погоды обязательно услышим.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 20.
1: Наши хиты.

Страх перед будущим иногда у нас бывает, друзья. Имеет он и название – футурофобия. Вполне логичное такое название. Психологи выделяют такие причины этому явлению, как неизвестность, неуверенность в себе, стресс из-за прошлого тяжелого опыта, который заставляет ждать повторения неудач. Но как только следующий час наступит, вы увидите, что ничего страшного там нет, а вот музыка есть. Поэтому вперед потихоньку.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты.

0: Гумилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко критически оценил предложение лицензировать монтаж и обслуживание домофонов. Об этом он заявил на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, передает Билта. Одно из предложенных нововведений касается необходимости получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Оно включено в подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования.
2: В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
1: Правом лицензировать услуги по монтажу и обслуживанию домофонов предлагается наделить Департамент охраны МВД. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам совещания у президента, передает Билта. По его словам, президент поддержал инициативу и поручил делать это оперативно. Министр заверил, что удорожания услуг не будет. Сейчас в этой сфере работают 82 юрлица и 14 предпринимателей. Нередки жалобы на то, что после гарантийного срока домофоны не обслуживаются. В МВД же разработана программа дистанционного управления системами. Центр на базе Департамента охраны будет контролировать все домофонные системы. Лицензию смогут получить все, кто соответствует требованиям. Запаховый след помог изобличить злоумышленника. Жителям Мстиславля взял у друга легковой автомобиль Volkswagen Jetta, но машину среди ночи угнали с парковки. В считанные часы сотрудники госавтоинспекции обнаружили пропавшее авто на окраине города. Следственно-оперативная группа с участием эксперта-криминалиста провела осмотр мест происшествия автомобиля. Злоумышленник оказался осмотрительным, никаких улик не оставил, кроме одной. Рассказал оперативный дежурный управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Дмитрий Стасев.
3: В ходе осмотра обнаруженного автомобиля экспертом-криминалистом с водительского сиденья изъят запаховый след. По подозрению в угоне правоохранителями в кратчайшие сроки задержан 25-летний могилевчанин.

0: создана в смешанном формате. Главным героем режиссер называет самого зрителя. Посмотреть фильм можно во всех кинотеатрах страны в течение года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 14.
1: Уверенной такой походкой, не сбиваясь с пути, вступили мы в 20 часов вечера. Хотя сколько можно бродить туда-сюда? Время вечернее, отдохнуть бы, сидя, а то и лежа. Есть в этом правда, поэтому отдыхайте под музыку на радио Могилев, конечно же. Ну, а я ею буду вас снабжать. Зовут меня Рустам Османов. Всем желаю доброго вечера.

Среди счастливых людей, о которых поют Филатов и Кэрос прямо сейчас на радио Могилев, есть и мы, и это, конечно же, можно объяснить. День прошел замечательно, вечер отличный, завтра вообще пятница, так что чего нам жаловаться и возмущаться? Ну, а если для счастья нужно просто настроиться на волну любимого радио, то у тех, кто на радио Могилев прямо сейчас, вообще все сошлось.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ветер западный, местами порывистый, температура воздуха ночью +6, +11, днем +16, +20.

0: Ну а мы тем временем подошли к черте, у которой пора прощаться. Оставайтесь на радио Могилев, продолжайте слушать музыку. А я, Рустам Османов, машу вам всем пока, желаю доброй ночи, услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса. Об этом он заявил на совещании в Минске, передает Белта. Как они называются у вас? Крути гуся. Везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, будто это моя семья этим занимается. Моя семья как раз настаивает, чтобы я обратил на это внимание, сказал глава государства. Александр Лукашенко поручил главе администрации президента Дмитрию Крутому серьезно этим заняться.
1: Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
2: Это вранье.
1: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства. Я знаю, что ты занялся этой проблемой. Подключи соответствующих людей, чтобы у нас целостная была не просто картина, а было принято решение. Не везде надо бросаться на эти деньги.
0: Беларусь и Россия обсудили предстоящий запуск переговорного процесса по Евразийской хартии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Стороны подвели итоги совместной работы по продвижению концепции хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Обсуждены вопросы подготовки министерской встречи, которая состоится 25 сентября на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также рассмотрена организация переговорного процесса в целом. Более 98% белорусов не хотели бы уехать на ПМЖ за границу. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования, которое касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, передает Билта. На вопрос, хотели бы вы выехать за границу, только 1,7% республиканцев.

получается мука высшего сорта. Содержание белка 14,7%, клейковины 31,8%. Сорт подходит для кондитерской и макаронной промышленности. Кроме того, он устойчив к леганию и адаптируется к капризам белорусской погоды. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +16, +20. Сейчас в Могилеве +14.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +16, +20.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: говна. Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно.

0: Кобелеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Маскина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим

До полуночи остается чуть меньше часа. И это время не для суеты. Это время, когда мир замедляется. А мы можем наконец-то выдохнуть. Сегодняшний день уже прожит. Все важные звонки сделаны. Все вопросы решены или отложены до завтра. Сейчас мы просто есть в этом моменте. Впереди только музыка и наслаждение.

каждый из нас в эти минуты представил, что наши заботы — это не тяжелый груз за плечами, а просто листья или бумажные кораблики. Они плывут по поверхности реки, а мы просто смотрим, а они удаляются все дальше и дальше, становятся все меньше и меньше, превращаются в точки и исчезают за поворотом. А мы остаемся на берегу, и ничего не надо делать, только слушать, как вода уносит все лишнее, оставляя нас наедине с музыкой, легкими,

для того, чтобы помириться с самим собой. Мы часто держим обиду на себя за то, что не успели, за то, что сделали что-то не идеально. Вот давайте отпустим это прямо сейчас. Оставьте за дверью все роли. Отличного работника, строгого родителя, надежного друга. Сейчас вы просто человек, которому нужен отдых. И вы имеете на него полное право.

Сейчас до полуночи. Время X. Время, когда стрелки ползут вверх, а мир становится мягче. Сегодня мы, как обычно, проводим старый день. Просто, тихо, красиво и искренне. Если вы сейчас на волнах радио Могилев, значит, вы ищете что-то настоящее. Расслабьтесь. Этот вечер заканчивается на красивых нотах.

И вот мы подходим к полуночи. Магия этого часа в том, что даже если вы не спите, вы уже наполовину во сне. Вы позволили себе расслабиться. И это главный шаг. Я не прошу вас засыпать прямо сейчас. Просто закройте глаза. Почувствуйте, как веки тяжелеют, как мышцы лица разглаживаются, как челюсть расслабляется. Сейчас ваше тело вспоминает, как это быть в покое. Ну а у меня на этом все. С вами была Олеся Маскина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

11 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +16, +20.